Мир согласен и правый, она вас издала приказ, чтобы начинал. Она рискнула с кровати, попала в тебя с кровати, подбирая спасы.